Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет жизни.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть совсем не страшно.

0: играешь ты одна, кому играешь ты одна.
1: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так. Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: Радио Шансон. Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на www.fizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317.
6: Границы мы землю вертели назад. Было дело,

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья синий соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома.

0: по лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВД. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
1: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

шансон. Музыки много. Шансон один. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет.

этим утром в этот праздник, в День Победы. Всем желаю здравствовать. Даже птицы сегодня как-то поют по-особенному. Потому что в каждой семье, в каждом уголке нашей необъятной родины сегодня настоящий праздник. И начинаю мой эфир песни, которую сейчас будет петь каждый наш слушатель. Денис Денисов у микрофона. И я не исключение.

Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе.

И пусть печали улетают прочь, вообще не задерживаясь у нас ни на секунду. Кстати, господа хорошие, привет, поздравления. В мобильных выходных, естественно, будем транслировать, но это только с вашей легкой руки. Так что пишите и оставайтесь в компании «Радио Шансон», отмечая, пожалуй, главный праздник в нашей стране.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Рок-н-ролл жив. Михаил Бублик только что на волнах душевного. Кстати, можно будет порок-н-роллить вместе и Султаном Лагучем, и упомянутым Михаилом Бубликом, и Алексеем Брянцевым, Евгением Григорьевым, Сергеем Куренковым, пообщаться с Анатолием Полотно и Федей Кармановым, Михаилом Задориным, Тамарой Кутидзе и другими любимыми нашими артистами. Где это сделать? Да в нашем морском фестивале «Бархатный шансон» принять участие. С 24 по 30 октября все будет проходить. Побережье Средиземного моря, отель «Титаник», «Делюкс Гольф», «Белек». Подробности на сайте radioshanson.ru. А информация предназначена для лиц старше 12 лет. В общем, будет интересно, жарко, по-шансонному.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

хлебнув, роздана, в памяти спрятана теми, кто забыл про победный наш путь.

0: патроны вера, но главная честь офицера — Родина, Родина, Родина, Родина.
1: Как всегда, мощнейшая работа от Евгения Кемеровского на волнах душевного радио. Как ваше праздничное утро проходит? Рассказывайте смелее, привет передавайте, поздравления. Мобильные выходные работают, всех с Днем Победы.

8 утра в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Через 2 часа на Красной площади начнется парад Победы. Он состоится без техники. Дмитрий Песков объяснил ее отсутствие мерами безопасности. Минцифры также предупредила, что сегодня в Москве доступ к мобильному интернету, включая белый список сайтов, а также к сервисам обмена СМС, будет временно ограничен. Движение автотранспорта временно ограничили на ряде улиц и набережных в центре Москвы в связи с мероприятиями, посвященными празднованию Дня Победы. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы. Движение уже закрыто на Москворецкой и Кремлевской набережных, а также на Тверской улице, Пушкинской площади, улицах Варварка, Ильинка, Маховая и Солянка. Ограничения также затронули Старую площадь. В департаменте уточнили, что перекрытия будут действовать до окончания праздничных мероприятий. Водителям рекомендовали заранее планировать маршруты с учетом ограничений в центре города. Военные парады и торжественные шествия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в регионах Дальнего Востока, сообщили пресс-службы Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Главный парад Восточного военного округа состоялся в Хабаровске, где по площади имени Ленина прошли более 2500 человек, включая военнослужащих, курсантов, кадетов и участников специальной военной операции. Во Владивостоке по центральной улице торжественный маршем прошли около 1500 человек в составе 18 парадных расчетов, основную часть которых составили военнослужащие Тихоокеанского флота. Особенностью парада стало участие экипажа атомного подводного крейсера «Александр Невский». Торжественные шествия также состоялись в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Уссурийске, Белогорске, Амурской области, которая остается самым маленьким городом России, где проводится парад Победы. Радио «Шансон» поздравляет слушателей с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Помним подвиг тех, кто отстоял свободу и будущее страны. С праздником. Мария Деева, Радио «Шансон».

0: основу.
1: Здравствуйте, здравствуйте, господа хорошие. Елена Ваенга напомнила нам об очень важном для каждого человека необходимости побыть в тишине. Но мы так этого боимся, что бежим со всех ног. Не получится. Вы в объятиях радио Шансона, а у нас много хорошей душевной музыки.
2: На перрон полный семечек подавали состав. Алкаши

Мир вам улыбается. Не верите? Ну, пройдите к зеркалу, посмотрите. Глазки уже стали блестеть? Ну, все, замечательно. Уголки губ подернулись вверх. Прекрасно. Настроение улучшается. С праздником вас. С Днем Победы.

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Тебе сколько лет, крошка моя?
6: 18 мне уже.
5: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
7: 13 июня. Нижний Новгород. Совкомбанк-арена.
8: Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
9: Радио «Шансон».

Музыки много. Шансон один. Радио Шансон. Песни на

дабы сегодня лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Холла на волнах душевного радио. И все-таки какие же эмоции и чувства в нас пробуждаются, когда мы запускаем музыку в свое сердце. Путешествуем вместе с ней в неведомые дали. И миры, которые открываются перед нами, вообще без каких-либо границ.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладким.

0: просто так. Просто по карте ВВБанка кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbank.ru. ООО ВВБанк.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Душевная песня в исполнении Алены Петровской на волнах радио «Шансон». Ну, а сейчас группа «Сентябрь» немногим ранее. Алла Рит и Алексей Петрухин. Песни, которые нам...

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280

9 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Ким Чен Ын поздравил россиян с Днем Победы. Он направил телеграмму Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Лидер КНДР выразил надежду, что победоносная история России будет продолжаться. Ким Чен Ын также высказал слова гордости за то, что ведет корейско-российские отношения вместе с господином Путиным и открывает новый блестящий период самостоятельности, достоинства, мира и процветания по общему идеалу и чаянию народов двух стран. Президент России Владимир Путин проведет 9 мая в плотном рабочем графике, который включает парад Победы, международные встречи и переговоры в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, для президента День Победы остается не только торжественной памятной датой, но и одним из самых напряженных дней в году. В графике главы государства запланированы выступления на Красной площади, возложение венка к могиле неизвестного солдата вместе с зарубежными гостями, официальный прием, а также серия двусторонних встреч в Кремле. Массовые ограничения движения транспорта и метро начали действовать в Петербурге и других городах. Для пешеходов закрыт Невский проспект, вестибюли станции метро Невский проспект на набережную канала Грибоедова и Михайловская улица работают только на выход. С 6 часов в центре ограничено движение транспорта, в том числе и для наземного общественного транспорта. В течение всего дня в городе нельзя воспользоваться самокатами. Жители Екатеринбурга, Тюмени, Ростова и Москвы также сообщают об отключении мобильного интернета. В Москве тем временем проходит финальная подготовка к главному параду Победы. В 10:00 на Красной площади начнется этот парад. Он продлится около 2 часов. Основу парада составит пешая колонна военнослужащих. Также состоится воздушная программа. Затем будет традиционное выступление Владимира Путина. А вечером в 22 часа по московскому времени будет салют. Радио «Шансон» поздравляет слушателей с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Помним подвиг тех, кто отстоял свободу и будущее страны. С праздником! Мария Диева, Радио «Шансон».

Уже стало хорошей традицией, давно дождаться парада. Всей семьей собираются у экранов телевизора и смотрят прямую трансляцию. А в регионах, где сегодня будет проводиться, он устремляются как раз в эти места. Потому что это единый праздник, великий. И, как Мария Тиева уже говорила, что коробочки выстроены и готовы на Красной площади в Москве. Ждут и трепет у тех, кто стоит в строю. Действительно невообразимый. Всем желаю здравствуйте. Денис.

0: реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: От Кавказа до Камчатки с маслом Lubrix все в порядке. От Сибири и до юга Lubrix по совету друга.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: восхищают.
1: ТЦ «Муравей», Гагаринский и Республика.
2: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
3: 0+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

Ну, мужчины, несмотря на всю нашу силу, несмотря на брутальность, все-таки не очень нуждаемся в том, чтобы нас поддержали. Говорили, что ценно то, что мы делаем. Ну, а праздник, кстати, вообще не повод для того, чтобы не планировать дни грядущие. Сергею Трофимову спасибо за появление в нашем эфире. Сейчас группа «Лесоповал», которые 16 мая в столичном академ-джаз-клубе будут давать свой сольный концерт. Легендарный без привлечения коллектив, созданный Михаилом Таничем. Информация для лиц старше 18 лет. Напомню, 16 мая, Академ Джаз Клуб, Москва.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
10: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
11: Ура!
10: Сегодня весь день на Пятом канале.
12: Я за Родину воюю, за Россию.
13: Для лиц старше 12 лет.
14: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33.

Все не зря. Все, что происходит, происходит вовремя. Всем слушателям, которые в нашей компании и присылают поздравления в наш адрес, в адрес редакции. Всех с великим праздником, с Днем Победы. И, кстати, мобильные выходные, о которых я говорил, они работают. Поэтому не стесняйтесь, отправляйте ваши сообщения на номер 909-955-103.0. Буду их радиоафицировать с превеликим удовольствием. Вот Дмитрий Николаевич прямо сейчас поздравляет всех, кто сейчас трудится. Всем мирного неба над головой, всех с праздником. Пламенный привет Артуру из Осетии и всем, кто трудится в Чуприяновке. Большой-большой привет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Весь май с попутней в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
3: Алешка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз проходим.
4: Все на концерт «Руки вверх». 13 июня в Совкомбанк-арене. 12+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: часов.
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. На Красной площади начинается главный парад страны в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он продлится около 2 часов. Однако в этом году формат мероприятия будет частично изменен. Как сообщили в Министерстве обороны, колонна военной техники в привычном формате не примет участие в параде. Также не будут задействованы воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Эти изменения связаны с текущей оперативной обстановкой. Несмотря на корректировки, основная часть торжественного шествия сохранится. Основу парада составит пешая колонна военнослужащих, также состоится воздушная программа. Над Красной площадью пройдут самолеты пилотажных групп. В финале летчики штурмовиков Су-25 окрасят небо в цвета российского флага. Затем традиционное выступление Владимира Путина, а вечером в 22 часа по московскому времени будет салют. Многие иностранные лидеры еще накануне прилетели в Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня Победы. Среди них президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Поздно вечером в Кремле их принял Владимир Путин. Еще одна встреча состоялась с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Также на параде присутствуют президенты Абхазии, Южной Осетии, Лаосской Народной Демократической Республики, Сербской Республики, премьер Словакии и верховный правитель Малайзии. В Нью-Дели прошла традиционная ежегодная акция «Бессмертный полк». В мероприятии принимали участие советник, посланник российского посольства Роман Бабушкин, представители российских организаций, а также российские и индийские граждане и их семьи. Участники прошли по центральной части Нью-Дели с портретами своих родственников, сражавшихся во Второй мировой войне. В ходе мероприятия они развернули 81-метровую георгиевскую ленту. Состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске, посвященной индийским военнослужащим, награжденным советскими орденами. Радио «Шансон» поздравляет слушателей с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Помним подвиг тех, кто отстоял свободу и будущее страны. С праздником! Мария Деева, Радио «Шансон».

Изменишься, изменишься. Да-да-да, мне тоже казалось раньше, что нет, все, принципы мои, они незыблемы. А со временем понимаешь, что нужно быть все-таки более гибким и... Не, хотя нет, определенные столпы, они незыблемы. Но это база, это тот самый фундамент. Всем желаю здравствовать, всех с праздником, с Днем Победы. Вот это как раз один из наших столпов, на котором мы и держимся, и это нас объединяет. Денис Денисов у микрофона, всех с Днем Победы. И сейчас наши любимые артисты Александр Юрпалов, Алексей Петрухин, Евгений Кемеровский подарят нам песню, которую мы тоже любим. Спасибо деду за победу.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Переписка штука интересная, но, знаете ли, лучше зафиксировать в нашей памяти мгновения, моменты, которые мы будем вспоминать, и они нас будут вдохновлять, помогать и поддерживать. Прямо сейчас обращение нашего президента перед стартом парада идет. Если вы смотрите трансляцию, то это хорошо. Если нет, то еще есть возможность настроиться. А нет, то в компании «Радио Шансон» мы празднуем великий праздник Победы. И эта песня будет исполнена нами хором.

Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 миллиона 100 тысяч рублей – единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие. 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
12: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского легендарный Буцефал. У Александра Суворова верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро. Флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru.
13: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Сегодня праздник, 9 мая. У меня есть еще и персональные даты, которые тоже мы отмечаем в эфире радио «Шансон». Мобильные выходные. От всей души всех с Днем Победы поздравляет Танечка, Дашенька. Это внучки, сын, дочь, зять, невестка и все-все-все, кто знает Валентину Николаевну Полишенко. Ведь у нее день рождения. Сегодня здоровья, радостных дней и всего самого отличного при благополучии. Тейк Желью, по словам Светланы, поздравляем сегодня Веру Кучкину. Вера Григорьевна, с днем рождения, здоровья и всего самого прекрасного.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки «Тикс-фли». Вкусный и эффективный. «Тикс-фли». Ваша собака в безопасности.
3: «Тикс-фли». 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на «Тикс-фли.рф».
5: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс». Все в порядке.

0: Сибири и до юга. Любрекс по совету друга.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Ту самую единственную неповторимую мы находим и все. Храним мы в сердце ее всегда. Что бы никто ни говорил. Каждое чувство оставляет след нашей жизни и меняет нас. Денис Денисов у микрофона. Пришла пора мне откланяться, потому что в новом часе нас ждет хит-парад по итогам минувшей недели.

0: только любовь.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
5: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
6: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОБ. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
8: 0+.
9: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде – 280-82-42.
2: «Радио Шансон».

11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. На Красной площади завершился парад Победы. По брусчатке прошли представители всех видов и рода войск. Впервые в парадном строю шли военнослужащие войск беспилотных систем. Единственными иностранными участниками парада стали солдаты и офицеры армии КНДР, принимавшие участие в боях в Курской области. Сразу после завершения пешей части парада в небе появились пилотажные группы «Кубинский бриллиант» на истребителях Су-30 и МиГ-28 и строй из шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над столицей в цвета российского флага. Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы и заявил, что этот праздник священный для страны. Также глава государства упомянул, что Россия свято чтит заветы и наследие солдат Победы. Именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и спас мир. Президент отметил, что советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, а также подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне – дело чести для россиян. Отдельно президент заявил, что подвиг поколения победителей вдохновляет воинов СВО. Победа в СВО куется и на поле боя, и в тылу, и как бы ни менялась техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди, подчеркнул Путин. После речи президента на Красной площади раздались торжественные залпы пушек под гимн Российской Федерации. Парад на Красной площади в честь 81-летия Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне завершился песней «Прощание славянки». Он длился около 45 минут. После Владимир Путин пообщался с ветеранами и пожал им руки. После завершения парада на Красной площади Путин прошел к вечному огню у Кремлевской стены. В рамках церемонии к российскому лидеру присоединились и иностранные гости. Память участников Великой Отечественной войны почтили президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв и лидеры других стран. Радио «Шансон» поздравляет слушателей с Днем Победы, с праздником. Мария Деева, служба информации «Радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Всем привет! В эфире хит-парад «Шансон года». Сегодня без лишних разговоров, просто посмотрим, как живет музыка прямо сейчас. 12 треков, и у каждого свой характер. У микрофона Рустем Ахметшин. Поехали! Открывает этот выпуск работы, которая заходит с серьезным настроем и без попытки понравиться всем и сразу. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» аккуратно обживается в чарте и на этой неделе начинает с 12-й позиции. Звучит основательно, с внутренним весом. Такие треки обычно закрепляются не спеша, но надолго. Чтобы проголосовать за новинку чарта, число 40 отправьте на номер 8-909-955-103-0.
0: Шансон номер

0: Дальше история, где многое держится на полутонах. Григорий Лепс и Шаман с песней «Она не скажет да» сохраняют напряжение и на этой неделе располагаются в районе 11 строчки. Никаких лишних слов, все считывается по настроению. СМС-код число 44.
1: Шансон номер 11.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 2018 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, миссии, порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Радио «Шансон» представляет.
0: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
5: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
6: Городская суета, чемоданы, ожидания, знакомый набор ощущений. Алекс Лим с треком «Вокзал» продолжает движение и сейчас проходит отметку 10 места. Каждый слышит в этом что-то свое. Кто-то дорогу, кто-то встречу, а кто-то вспоминает, что забыл зарядку. СМС-код число 49.
0: Шансон номер 10.
7: Не звонил,

Есть треки, которые заменяют длинный разговор одной короткой фразой. Эдгар и Радарай с хитом «Вот зараза» снова точно попадают в настроение и удерживаются на 9-й позиции. Фраза, которая подходит подо все. От романтики до налоговой. СМС-код число 38.

0: Свобода в звучании – редкая вещь. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» держит именно это состояние и сегодня находится на 8-й строчке. «Разлетелись красиво, и никто не спешит возвращаться». СМС-код цифра 8.
1: Шансон номер 8. Разлетелись.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
5: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Весь май – спа-будни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
7: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1=3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
8: В интернете наберу prismaokna.ru.
9: Подробности на сайте.
10: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 300 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
12: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-70.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Здесь все построено на нюансах и недосказанности. Чепик и Холла с треком «Не люби меня» продолжают играть с восприятием и закрепляются на 7-м месте. Смысл вроде понятен, но каждый слышит свое. И это слегка сбивает с толку, в хорошем смысле. СМС-код число 36.

Когда есть уверенность, ее не нужно объяснять. Стас Михайлов с песни «Летай» держит курс и сейчас находится на уровне 6-й позиции. Полет идет ровно, без лишних объявлений «Пристегните ремни». СМС-код число 25. Шанс.

Далее мы послушаем трек, который втягивает мягко и незаметно. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» спокойно закрепляется в пятерке. Сначала просто слушаешь, потом уже подпеваешь. Иногда даже вслух, пусть и не всегда к месту. СМС-код число 35. Шансон.

Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на этой неделе удерживает 4-ю позицию шансон-чарта. С таким подходом дверь скоро однозначно сдастся и, возможно, даже извинится. СМС-код число 54. Шансон.

0: Александр Маршал с песней «Эти даты» давно вошел в тройку лидеров, застолбив за собой бронзовую медаль хит-парада. Все спокойно, четко и без лишних жестов. Как человек, который уже все понял. СМС-код число 39.
1: Шансон номер 3. Есть особые даты, о них календарь умолчал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции.

0: vbbank.ru. ООО «ВБ-банк».
1: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
2: Это история нашей семьи.
1: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-33-17.
4: Хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Отправьте смс с кодом песни на номер 8-909-955-1030. Виктор Дорин. «Женская логика».
5: СМС-код число 46.
4: Виктор Дорин посвятил песню самой загадочной, пожалуй, самой вдохновляющей теме – отношениям мужчины и женщины. Артист считает, что многие слушатели узнают в этой истории себя, своих друзей и близких.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Перед самой вершиной трек, который цепляет сразу. Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» немного теряет свои позиции, но остается в лидерах и получает на этой неделе серебро. Чтобы поддержать Джеку, голосуйте. СМС-код число 47.
0: «Шансон».

0: Теперь давайте вспомним всех участников хитовой дюжины и затем время вручать золотую медаль нашего чарта. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» открывает наш список с 12-й позиции. Григорий Лепс и «Шаман» с песней «Она не скажет «да»» держится в районе 11-й строчки.
1: Ты удаляешь номер мой, как будто даже не встречались, а мне останется вокзал.
0: Алекс Лин с треком «Вокзал» занимает место под номер

0: Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» уверенно вжились на 9-й позиции.
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» держится на 8-м месте. Чепик и Холла с треком «Не люби меня» закрепились на 7-й ступени.
2: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим.
0: Стас Михайлов с песней «Летай» удерживает 6-ю позицию.
3: Перед нами тысячи всех дорог, лети, лети, лети лепесток.
0: Следующий у нас летит к вершине, так будто знает самую короткую дорогу к ней. Михаил Бублик, «Лети, лепесток», 5-е место.
4: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на 4-й строчке.

0: Александр Маршал делится воспоминаниями на третьем месте. Эти даты. Горячая новинка в исполнении Евгения Григорьева «Обожгла любовь» получает серебро. Пора узнать, кто же занял первое место. Михаил Шафутинский с песней «Последний полет» остается на вершине чарта. История держит и не отпускает, а значит, лидерство закономерно. Мы поздравляем маэстро с этим результатом, но поклонникам расслабляться не стоит. Продолжайте голосовать также активно. Число 21 отправляйте на номер 8-909-955-1030. Вы слушали хит-парад «Шансон года». Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Слушайте хорошую музыку, улыбайтесь чаще и с праздником. С Днем Великой Победы!
1: Шансон номер один. Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
4: Я пропою, сранки всем максимум дают.
5: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
6: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОБ. Подробнее на tbank.ru.
7: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
8: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
9: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: BLG. Надежность в движении.
11: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Адамсом.
1: 12 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Движение в центре Москвы начали открывать. Открыты Тверская, Маховая, Петровка и Новая площадь. Также начинает работать мобильный интернет. Ограничения сняты, сообщает ТАСС. На Красной площади прошел парад Победы. В этом году он продлился около 45 минут. По брусчатке прошли представители всех видов и рода войск. Впервые в парадном строю шли военнослужащие войск беспилотных систем. Единственными иностранными участниками парада стали солдаты и офицеры армии КНДР, принимавшие участие в боях в Курской области. Сразу после завершения пешей части парада в небе появились пилотажные группы «Кубинский бриллиант» на истребителях Су-30, МиГ-28 и строй из 6 штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над столицей в цвета российского флага. В эти минуты начинается трансляция шествия бессмертного полка онлайн, когда в одном цифровом строю собрались миллионы героев. В этом году у акции появилась особенность формата. Благодаря технологиям искусственного интеллекта и кадрам архивных съемок, маршрут колонны на Красной площади воссоздан с высокой точностью. Цифровой марш передает атмосферу живого шествия и помогает увидеть своих героев в общем строю. Участники также могли улучшить фотографии своих героев с помощью нейросети. Проверку и модерацию заявок обеспечили около 3000 волонтеров и профессиональных историков. Шествие проходит на сайте 2026polkrf.ru. Среди героев можно найти своего предка и связаться с его родными. Московские парковки 9 и 11 мая доступны бесплатно. 10 мая они будут работать в воскресном режиме. Бесплатно везде, за исключением зон с динамическим тарифом и улиц, где час парковки стоит 380, 450 или 600 рублей. Заключение курса валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Радио «Шансон» поздравляет слушателей с Днем Победы. Помним подвиг тех, кто отстоял свободу и будущее страны. С праздником! Мария Деева, служба информации «Радио Шансон».

0: Махнуть 100 граммов сегодня за победу сам Бог велел, дорогие друзья. С великим праздником Великой Победы мы вас всех поздравляем. Желаю доброго дня, прекрасного настроения. До 6 в этой студии с вами буду я, Артем Демин. Сегодня мы услышим очень много красивых песен. Песен, посвященных празднику Победы, фронтовых песен. И одна из таких песен уже появляется в нашем эфире. Это группа «Бумер», «Ордена Деда».
1: Парад Победы, деда, деда ордена достану, и живым я вспомню деда. Весна была красива, красива и юна, когда мы с ним встречали День Победы. Я был тогда совсем еще пацан,

0: деду. На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов Халина и Гинка Белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8495 925 33 17.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
4: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
7: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
8: Агат. Покупай выгодно.

0: восхищают.
1: Фантастики в Меге и в Сормовских Зарях.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
3: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru.
4: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 2808.

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Радоваться сегодня можно, а грустить и тосковать сегодня не следует. Дорогие друзья, расскажите, где и как вы отмечаете День Победы, с кем в компании вы находитесь в данный момент, кому хотите передать привет и кого хотите поздравить с великим праздником. Пишите мобильные выходные, мобильно-праздничные через дефис. Выходные на радио Шансон продолжаются. Плюс 7-909-955-103-0 работает мессенджер Макс. Национальный мессенджер Макс. Ну а прямо сейчас Михаил Шуфутинский.
2: Винишко.

все доказал, но не все спел. Я знаю, где будет петь и где будет выступать Сергей Любавин 14 мая. Он будет выступать на мега-концерте Аллы Рид. И он среди гостей, конечно же. Ожидаются звездные дуэты с Евгением Кемеровским у Аллы Рид, с Алексеем Петрухиным, с Александром Добронравовым, Евгением Григорьевым и многими другими. Запоминайте, 14 мая, Центр исполнительных искусств Алла Рид приглашает всех на свой сольный концерт и на программу, которая называется «На перекрестке между строк». Это информация для лиц старше 12 лет. Уже совсем скоро послушаем песни в исполнении Александра Розенбаума, Олега Митяева, Михаила Задорина. А прямо сейчас пожелает нам счастья Федя Карманов.

0: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются.

0: Высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
4: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на tbank.ru.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Весь май с побудни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
7: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

12 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Кремле торжественный прием для глав делегаций иностранных государств и почетных гостей, которые прибыли в Москву на мероприятие, посвященное 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Путин сказал, что Россия никогда не делила победу на свою и чужую и чтит память о боевом союзничестве. Он заявил, что нужно жестко пресекать попытки фальсификации истории Второй мировой войны. Во время торжественного приема Владимир Путин выпил фронтовые 100 граммов в честь Дня Победы и предложил тост за поколение победителей. В центре Москвы постепенно снимают ограничения. На данный момент открыто движение по внешней стороне Садового кольца. Также для проезда вновь доступны Тверская, Маховая, Петровка и Новая площадь. Все ограничения будут сняты до 15 часов. Самым старшим из ветеранов на Параде Победы сегодня был 102-летний Кирилл Александрович Семенов. Он сидел в одном ряду с Владимиром Путиным. Герой Великой Отечественной войны, был призван в ряды Красной Армии в 1942 году. Он участвовал в боях за Сталинград. День Победы Кирилл Александрович встретил на подступах к Гамбургу. Также рядом с президентом стояла первая женщина, ставшая героем России за подвиг в зоне СВО. Ефрейтор Людмила Балилая получила золотую звезду за то, что во время обстрела российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, получив множество ранений. Ко Дню Победы главархив Москвы открыл онлайн-выставку под названием «9 мая. От поколения к поколению». В экспозиции представлены документы о спортивно-массовых и культурных мероприятиях, фотографии и статьи, посвященные празднованию 9 мая в разные годы. Посмотреть выставку можно в виртуальном музее «Москва. Забота об истории» в разделе «Медиатека» подразделении «Выставки». Сотни праздничных мероприятий ко Дню Победы пройдут в Москве 9, 10 и 11 мая. Это выставки, концерты, кинопоказы, лекции, фестивальные программы в парках, музеях, культурных центрах и на ВДНХ. На некоторые мероприятия необходимо предварительно зарегистрироваться или приобрести входной билет. Сделать это можно через сервис «Мосбилет». Мария Деева, радио «Шансон».

20 часов 5 минут, время московское, это группа Лесоповал, и все по списку. Я, Артем Демин, всех приветствую, желаю вам доброго дня, прекрасного настроения и поздравляю вас всех с праздником, с Днем Победы. Ну и мобильные выходные, и праздничные выходные на радио Шансон продолжаются. Читаю приветы, которые вы уже успели отправить. Здравствуйте, радио Шансон, с праздником вас, с Днем Победы. Мы с мужем и детьми собираемся идти в городской парк, это такая у нас традиция каждый год. Всем мичуринцам передаю огромный привет, всех поздравляю с праздником, с Днем Победы. Это сообщение от Анжелики. Светлана пишет: Курск на связи, с Днем Победы, Курск, с Днем Победы, наши дорогие защитники СВО, с праздником Бочаровых, Ереминых и Ивановых. Продолжайте отправлять свои приветы и пишите, где вы празднуете День Победы.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Является лекарственным средством.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы радио Шансон 8-495-925-33-17.
6: Песни нашей победы.
7: Начинается родина с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в поле под ветром склоняясь растет. А может, она

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. УкрАНП 304-526-011-800-121.
5: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
6: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на jilianov.ru.
7: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
9: В интернете наберу prismaokna.ru.
10: Подробности на сайте.
11: Руки вверх!
12: Это ограбление?
11: Нет, это концерт. 12 июня. Нижний Новгород. Совкомбанк-арена. Билеты в кассах города. 12+.
13: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Сергей Трофимов на радио «Шансон», а я читаю ваши сообщения, которые вы отправляете в рамках мобильных выходных. Привет, «Шансон», празднуем в поле посевная у нас сейчас. Хочу поздравить Владимира Петровича с юбилеем, 60-летием, мирного ему неба над головой. Здравствуй, радио «Шансон», всех с праздником, привет моей семье Липуновых, мужу Юрию, дочке Милене и сыну Ивану от мамы и жены Светланы, всем мира и добра. Передаю привет всем в Иркутской области, моим родителям в село Олха. Все сложится, люблю вас очень, это от Жанны. Продолжайте отправлять свои приветы, +7 909 955 103 и 0.

песни Великой Победы.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
9: Ура!
8: Сегодня весь день на Пятом канале.
10: Я за Родину воюю, за Россию!
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Михайлов, я знаю, ты гораздо, я знаю, что вы можете присылать больше сообщений и поздравлений сегодня с праздником, с Днем Победы. Плюс 7-909-955-1030, вот что пишет нам Любовь. Добрый день, поздравляю всех с праздником, желаю самое главное мирного неба над головой, а мы с мужем сейчас едем на дачу в Покровку и будем уже там отмечать праздник по полной программе. Передаю ему огромный привет, и я его люблю. Поздравляю, Артем, вас и всех радиослушателей с праздником Великой Победы. Желаю здоровья, хорошего настроения. Нахожусь на даче. Очень холодный, очень сильный у нас сегодня ветер. Но с любимым радио Шансон всегда тепло. Владислав, город Рязань. Владислав, вам тоже огромный привет. Дорогой Шансон, с Днем Победы. Детям Денису, Егору, Никите, Софии, Михаилу, мужу Юрию, дяде Леша, а также всем нашим гражданам желаю мирного неба над головой. Низкий поклон и вечная память всем, кто ковал нашу великую победу. Мы в Крыму отмечаем всей семьей великий праздник на родине, где мой дед Василий Андреевич защищал рубежи Севастополя, а двоюродная бабушка поддерживала на фронте солдат самыми культовыми песнями. Кстати, бабушка двоюродная – это Клавдия Шульженко. Ничего себе! Это сообщение прислала нам Светлана Сафонова, Москва, Крым. Ну что же, продолжайте отправлять свои приветы. Скоро послушаем группу «Хорошая песня». Ну а пока Вилли Токарев.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
7: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

посредине точно бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия никогда не делила победу на свою и чужую. Такое заявление во время торжественного приема в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сделал Владимир Путин. Президент напомнил, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. Именно поэтому Россия чтит действия всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан и подпольщиков. Путин добавил, что любовь к родине является для россиян нравственным ориентиром. Кроме того, российский лидер указал, что Москву и ее союзников объединяет искреннее отношение к общей истории и ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной войне. В контексте этой темы глава государства призвал пресекать попытки фальсификации истории Второй мировой войны и героизации нацистов. В Москве сняты временные ограничения на работу мобильного интернета и СМС. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры. Сейчас операторы связи занимаются восстановлением доступа абонентов к привычным сервисам. Ведомство напомнило, что меры предпринимались в связи с обеспечением безопасности во время празднования Дня Победы. Подчеркивается, что точечные ограничения в российских городах вводятся в случае, если есть угроза безопасности, в том числе при возникновении опасности со стороны БПЛА. Сад памяти впервые провели в Албании. Она стала 102-й страной, где проходит эта международная эколого-патриотическая акция. Молодые деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны высадили в городе Шкодар. Живой мемориал создали из 25 олив. Именно они особенно популярны в стране. Напомню, акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по поручению Владимира Путина. Первое памятное дерево президент России высадил на Ржевском мемориале. За годы проведения к инициативе присоединились сотни тысяч добровольцев. Посажено более 160 миллионов деревьев в 101 стране мира. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 12 градусов. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: 14 часов 6 минут. Михаил Бублик на радио Шансон. Встречу с Михаилом Бубликом вам дарит бархатный шансон, дорогие друзья. Прекрасный осенний фестиваль хорошей музыки, который в этом году пройдет с 24 октября по 30 октября на турецком берегу в городе Белек. Если хотите оказаться в эпицентре музыкальных осенних событий и продлить свой отпуск, то заходите на сайт radioshanson.ru и приобретайте билеты на бархатный шансон. Это информация для лиц старше 12 лет. Я, Артем Демин, всех приветствую, желаю вам доброго дня и поздравляю вас всех с праздником Великой Победы, с Днем Победы, Радио Шансон. Родных друзей поздравляю с этим праздником. Отдельный привет, поздравления супругу Вадиму. Артем, спасибо за подарок нам, слушателям, за отличный плейлист в этот прекрасный праздник. Мы на даче и слушаем Радио Шансон. Это от нашей слушательницы Маруси. Так, всех с Великим Днем Победы, который останется у нас в генетическом коде. Отдельный привет всем, кто на боевом посту, а также своей любимой Зинаиде в город Макеевка. Сообщение от Нурлана. Здравствуйте, Радио Шансон, с праздником Великой Победы, мира и добра. Привет в деревне Станки, Новопетрова и Соколова. Владимирскую область хочу передать привет своему супругу Дмитрию. Очень люблю, это мой барс. А также привет нашим детям, которые не с нами, сынок Коля и Рома. Продолжаем далее. Александр Маршал, Евгений Григорьев и Михаил Шуфутинский.
1: Песни нашей победы.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВВБанка. Кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на www.benefisbank.ru. ООО «ВВБанк».
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ Т4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна!
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
9: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная дживинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
10: 0+.
11: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами. Каток с настоящим льдом. Лазертаг-арена. Увлекательные приключения в виртуальной реальности. Кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
12: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: все, кончай ее, СМЭ.
1: А еще сегодня можно вспомнить тех, кто дошел до Берлина и приближал каждый день этот светлый праздник, праздник, великий праздник, День Победы. Добрый день! Всех с праздником! Помним и гордимся. Дедушка дошел даже до Праги в 45-м. Помню, когда я была маленькая, любила слушать бабушкины рассказы про войну, как они 17-летними девчонками скидывали по ночам фугаски с крыши ГУМа. У бабули была медаль за оборону Москвы. Это от Адили.
2: Бил прямой наводкой, точно пулемет.

девочка растрепанная. Вдрызг дождь тебя ословит в трубах водосточных, а еще слеза

0: казино.
1: Добрый праздничный день, Артем. Передаю привет родителям Наумовым Анатолию Александровичу и Елене Викторовне, любимой бабушке Наумовой Валентине Михайловне. И всем, кто меня узнал. Всем мирного неба над головой. Александр Анатольевич, город Санкт-Петербург. Хочу передать привет семьям Кауровым, Кузнецовым, Зигуновым, Пилипчук, Кристине и Насте. И хочу, конечно же, поздравить их с праздником, с Днем Победы. Желаю.

0: Вали.
1: На радио Шансон реклама.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге, простору я рад.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернета от Т-мобайла.
6: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на tbank.ru.
7: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского легендарный Буцефал. У Александра Суворова верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро. Флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru.
8: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Москва была бы готова принять делегацию из США для переговоров по Украине. Однако пока какой-то конкретики на данный счет нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Дональда Трампа о возможной отправке представителей Америки в Россию, пишет ТАСС. В начале мая лидер Соединенных Штатов высказывал мнение, что кризис на Украине можно урегулировать путем переговоров. Минтранс сообщил о штатном режиме работы аэропортов на юге России. Она выполняется согласно обновленному расписанию рейсов. Ранее 8 мая вылеты и прилеты были ограничены. Об этом рассказала пресс-служба министерства. С начала суток из этих аэропортов и в них уже осуществили свыше 100 авиаперелетов, которые перевезли более 14 тысяч пассажиров. Всего до конца дня запланировано свыше 340 рейсов. Решение о приостановке авиасообщения в аэрогаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика и других южных городов было принято накануне. Предполагалось, что ограничения продлятся до 12 мая. Причиной стало попадание украинских БПЛА в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением в регионе. В Москве выпустили тематический билет «Единый» со символикой Дня Победы. Он поступил в продажу в метро города. Об этом сообщает столичный Дептранс в мессенджере «Макс». Купить проездной можно в кассах и на автоматах по продаже билетов на станциях подземки. Ранее в московском метрополитене состоялся запуск традиционного тематического поезда, подготовленного специально ко Дню Победы. В этом году художественное оформление состава выполнено в оранжево-красных и голубых тонах. Также были использованы знаковые фразы о Великой Победе. Курс доллара на выходные и вторник – 74 рубля 30 копеек, евро – 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа

Возвратились мы не все, босиком вот пробежаться по России.

днем победы! Еще раз поздравляем всех! Радио Шансон! Добрый день! С праздником всех! Разрешите передать привет в этот великий день победы своим сослуживцам Никите, Евгению и Данилу, Дмитрия из Липецка. С праздником, товарищи! Поставьте песню Льва Лещенко «День победы». С огромным удовольствием мы послушали с вами эту песню. Плюс 7-909-955-103-0. В мессенджер Макс отправляйте свои музыкальные приветы и музыкальные поздравления. А я, Артем Демин, в течение этого часа буду их зачитывать. С праздником Победы! Меня зовут Светлана, я из города Зеленоград. Хочу поздравить всех с великим праздником. Особое внимание нашим ребятам, которые сейчас на передовой, благодаря которым мы спим спокойно. Всем терпения, здоровья и благополучия и скорейшего возвращение, ура! Поздравьте мою сестренку с днем рождения, Гореликову Маслову Светлану. С днем победы всех и ведущего нашего Артема, спасибо. Еще с днем победы магазин «Окей», что находится в Воскресенске Московской области. Девчонки и мальчишки, держитесь, ведь к вам все едут за мясом на шашлык. Это сообщение от Татьяны. Добрый день, радио «Шансон», привет и поздравляю всех с праздником, семью, друзей, знакомых, коллег по работе, которые сейчас со мной лежат в больнице после операции. С праздником Великой Победы, мирного неба, крепкого здоровья, душевного тепла. Пусть добро всегда побеждает. Иван Мякотин, город Владимир. Ну что ж, всем скорейшего выздоровления. И для вас поет Вилли Токарев «Любимый город».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Добрый день, любимое радио Шансон. Всех с самым лучшим праздником поздравляю. С Днем Победы. Моя племянница Никитюк Валерия отмечает сегодня еще и день рождения. Ух, ничего себе, 9 мая. Здорово. С чем ее от всей души и поздравляю друзья, родные, близкие с Алтая, Москвы и Киржача Владимирской области. Желаем имениннице счастья, здоровья, благополучия и всегда отличного настроения. А мы в гаражике за все вышесказанное поднимем по чарочке и за день рождения Валерии, и за День Победы. Ваши постоянные слушательницы, слушатели, город Киржач и, в частности, Владимир позаботился об этом поздравлении. Добрый день, поздравляю всех с праздником, привет своей семье Бормотовых, люблю вас. Это от Елены. Приветствуем всех ведущих радио Шансон из города Орехово-Зуево Московской области. Привет и вам. Поздравляем вас с великим праздником Победы над фашистским нацизмом. Хочется поздравить всех людей во всем мире, кто считает, что это их праздник. Уверен, что во всех странах мира есть такие люди. Вечная память, уважение погибшим в этой жестокой войне за правое дело. Ну что же, а прямо сейчас в программе по заявкам только для вас замечательный дуэт Сосо Павлиашвили и Григорий Лепс. Песня называется «9 мая».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
5: Я пропою. Франки всем максимум дают.
6: Весь май с попутней в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
7: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
8: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
9: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
10: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: BLG. Надежность в движении.
12: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
13: В интернете наберу prismaokna.ru.
14: Подробности на сайте.
15: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Здравствуй, радио Шансон. Поздравляю с Днем Победы. Всем мира чистого неба. У меня воевал дедушка. Имеет много наград и был начальником поезда. Жаль, что сейчас уже нельзя расспросить его. Но все равно помним, чтим. Спасибо деду за победу. Привет из Донецка. Песня «Спасибо деду за победу» прозвучала в исполнении Евгения Кемеровского, Алексея Петрухина и Александра Юрпалова на радио Шансон. Любимый шансон, привет моим родным в Ульяновск. Я сейчас на работе в Москве, а любимые на даче. Всего вам хорошего, здоровья. Катя, Эдик, тетя Оля, племянники Денис, Дарья, я вас очень сильно люблю. Берегите себя. С праздником, с победой. Ваша сестра и тетя Светлана. Привет, шансон. Поздравляю всех с великим праздником. Троекратное ура. Передайте, пожалуйста, привет Вовчику. Вовчик, я тебя люблю. Это сообщение от Инески. Победный привет из Перми. Поздравляю нашу великую родину с великим праздником, с Днем Победы. Спасибо нашим дедам и прадедам за мирное небо над головой в нашем детстве и в нашем становлении. Традиции победителей будут продолжены. Всем мира и добра. С праздником боевых. Никто 100 грамм сегодня не отменял. Пожалуйста, поставьте Олега Газманова песню «Офицеры». Офицеры только для вас.
1: Господа,

0: Продолжается программа только для вас на радио Шансон. Добрый майский праздничный вечер, дорогой Шансон. Спешу поздравить всех-всех-всех с Днем Великой Победы. Особенно мою маму Настю, тетю Алену и всех, кого мы любим и ценим. В этот прекрасный, замечательный день мы будем гулять. Вместе мы едины и мы непобедимы. Сообщение прислал нам из Петрозаводска Данил Жомов, которому 24 года. Добрый день, Артем. Хочу поздравить с этим великим праздником, с Днем Победы, и передать привет в Сочи семье Шипиловым, в Тверь Кукушкиным и Каравашкиным. Отдельный привет тем, кто на связи 24/7. Моей дорогой шансонной семье, вы лучшие. Это от Лены из Кирова. Добрый день, Шансон. Поставьте, пожалуйста, в честь моих дедушки и бабушки, а также в честь всех, кто выжил и тех, кто не вернулся с войны, песню группы «Бумер Ордена Деда». Виталий Заболоцкий, город Смоленск, спасибо вам большое. Ну что ж, Виталий, давайте послушаем эту песню. Группа «Бумер» только для вас. «Ордена Деда».
1: Парад Победы, деда, деда ордена достану. И живым я вспомню деда. Весна была красива, красива и юна. Когда мы с ним встречали День Победы, я был тогда совсем еще пацан и раздавал гвоздики ветеранам. И я еще, увы, не понимал,

0: деду. Реклама на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Белова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВВ-банк.
7: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
8: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
9: Это история нашей семьи.
8: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Только
2: для вас. Добрый день, любимый Шансон. Добрый день, все ведущие и слушатели радио. Всех с праздником, с великим праздником, с Днем Победы. Поздравляю страну, а также хочу поздравить всю мою семью. Сегодня впервые в семье собрались мои сыновья и невестки, мы все вместе вот сейчас, в данный момент, сидим, отмечаем праздник, вспоминаем наших предков. Заранее вам спасибо за это поздравление. Мама Марина, Томашевский район, Краснодарский край. Или тоже район, ну ладно. Добрый вечер, всех с Днем Победы, мирного неба над головой. Привет, мужу, люблю тебя, это от Анны из Нижнего Тагила. Добрый день, Роман, вся страна, рады слышать у руля программы. Поздравляем всю страну с могучим праздником. Привет всем от СНТ, участок 508, спасибо деду Степанову Михаилу Владимировичу. Привет всем жителям поселка Лазовский, всех с Днем Победы, Сергей Задорожный. Сергей, Роман будет, но, наверное, завтра. Привет с Волновахи, с великим праздником Победы. Поздравляю всю семью мира и добра от Ели.

Елены. Добрый день, радио Шансон. Поздравляю всех с праздником. Желаем мирного неба на Владимира Синюкова из Рязани. Мы хотим поздравить сегодня еще и с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, счастья и успеха во всем. Семья Бруйковых, Синюковых, Астаховых и Бекаури. Продолжайте отправлять свои приветы. Плюс +7 909 955 103 и 0.

0: добрый день, радио Шансон. С праздником, с Днем Победы. Передайте привет моей жене Оксане, что я ее очень сильно люблю. Передаем привет от Сергея. Так, Евгений пишет: такой знаменательный день. Я хочу поздравить с днем рождения двух дорогих парней, Рома Майоров и Вадим Нефедов. С праздником, братья. Добрый день, пишет Максим. Хочу передать привет огородникам села Брутово Владимирской области. Поздравьте всех с Днем Победы. А Надежду поздравьте с днем рождения. Конечно, Надежда, с огромным удовольствием поздравляю с днем рождения. Радио Шансон, привет из Даниловки Пензенской области. Радости и здоровья моей мамочке Ирине Анатольевне и доченьке Татьяне. Татьяне, всех с Днем Победы, мира и добра от Оксаны. Здравствуйте, любимое радио. Огромный привет из Раменского. Всех жителей нашей страны с праздником Великой Победы. Огромное спасибо нашим деду за жизнь, в которой мы живем. Привет всем, кто меня знает. Отдельный привет моему мужу Житкову Олегу, моим девочкам Нигине и Жене. Я вас люблю, с уважением, Джамиля. Семья Стрельниковых поздравляет всех жителей нашего родного города с праздником Великой Победы. Лозунг: победа за нами, живет и идет через века. Спасибо дедам за этот праздник. Спасибо всем участникам СВО за наше спокойствие. Город Зеленокумск, Ставропольский край. Любовь Абронова из Иваново поздравляет всех с праздником. Желает всем мирного неба и здоровья моей мамочке Дмитряевой Лидии Васильевне. Я хочу пожелать долгих лет жизни. Она у нас ребенок войны. Игорю Худякову привет от Любови. Добрый вечер, радио Шансон. Поздравляю сынулю. Сегодня он уехал в свой первый настоящий рейс в должности машинный практикант. Хочу пожелать ему спокойного моря и хорошей работы. Это Владимир, капитан теплохода «Карла Средиземное море». Здравствуй, Шансон. Всех с великим праздником Победы. Всем участникам СВО ангела-хранителя на плечи и скорейшей победы. Она будет по-любому. Всем мирного неба над головой. Это Юрий Дав, номер 687. Заканчивается программа по заявкам только для вас. Огромное спасибо всем, кто присылал свои сообщения. И вот завершим мы красивой песней группы Любэ «Давай за».
1: Тучами небо затянуто, нервы гитарной струной натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: ИП Тилухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
4: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Скоро свадьба, а Алтые. Обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
6: В торгово-развлекательном центре «Атолл».
7: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
8: 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В зоне СВО зафиксировано почти 9 тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны украинских военных. При этом Россия отвечала на атаки зеркально, об этом сообщила Минобороны. Также уточняется, что за указанный период были предприняты атаки на позиции российских подразделений, в том числе с использованием беспилотников и артиллерии, а удары наносились и по гражданской инфраструктуре. Напомню, перемирие было объявлено с 0 часов по московскому времени 8 мая по решению Верховного главнокомандующего президента Владимира Путина. Российские войска полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах. Рособорнадзор объяснил, можно ли пересдать пропущенные из-за задержки рейсы ЕГЭ. В ведомстве указали, что государственная экзаменационная комиссия в каждом случае принимает решение индивидуально и оценивает, насколько причина пропуска была уважительна. Об этом пишет ТАСС. Ранее в Рособорнадзоре сообщали, что существует 2 резервных дня для выпускников, которые захотят пересдать государственный экзамен по одному из предметов до конца приемной кампании. Для инвалидов предложили смягчить правила парковки. Им, а также тем, кто перевозит таких граждан, могут разрешить бесплатно оставлять машину вне специального места, если оно занято. Как пишет парламентская газета, такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Сейчас за парковку в другом месте в данной ситуации можно получить штраф. Автор инициативы считает, что это несправедливо и бьет по финансовому положению людей с ограниченными возможностями. В Новосибирске бессмертный полк провели на саббордах. Как сообщает Лента.ру, жители города вышли на обь с портретами своих родственников и устроили памятный заплыв в честь Дня Победы. Необычную акцию проводят уже несколько лет, а в текущем году она впервые стала официальной частью движения «Бессмертный полк». По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 13 градусов, пасмурно. Осадков не ожидается. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: Если ваш музыкальный дом — это радио «Шансон», то добро пожаловать. Наши двери всегда для вас гостеприимно раскрыты. Я, Артем Демин, всех приветствую. Желаю вам доброго дня и прекрасного настроения. 6:05, 16:07, проще говоря. И закончилась программа по заявкам только для вас, но еще можно зачитать оставшиеся приветы и поздравления. И я с огромным удовольствием буду это делать уже теперь в рамках мобильных выходных на радио «Шансон». Мой отец Деев Василий Сергеевич прошел всю войну, пишет нам Василий. Награжден медалями за отвагу, за взятие Вены, за оборону Кавказа. А победу встретил в Вене. Помним подвиг наших дедов и отцов. С Днем Победы, любимое радио. Никто не забыт и ничто не забыто. Спасибо дедушкам и бабушкам за великую победу. А еще у нас сегодня важная дата. 12 лет, как мы встретились с моим любимым мужчиной Сергеем Криворучко. Люблю тебя, Сережа, всем сердцем, признается в любви Екатерина. С Днем Победы, привет из Питера. Передайте привет моим капланам, а Диме приятного аппетита. Мы сейчас в машине едем к Афине. А также поздравляю всех, кто меня знает. Это любовь. Добрый день, радио «Шансон». С Днем Победы вас и всех россиян. Поздравляю, мира, благополучия, Владимир из Сибири.
1: Песни нашей победы.
2: Темная ночь.

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ-4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Весь май с попутней в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
6: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
7: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
8: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами. Каток с настоящим льдом. Лазертаг-арена. Увлекательные приключения в виртуальной реальности. Кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
13: Повторять не буду. Немедленно руки вверх.
14: Легендарная группа «Руки вверх». Новая программа «Любимые хиты». 13 июня. Нижний Новгород. Совкомбанк-арена.
15: Билеты в кассах города. 12+.
16: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 8.

0: патроны вера, но главная честь офицера — Родина, Родина, Родина.
1: Евгений Кемеровский на радио «Шансон», песня «Родина». Что касается Жени Кемеровского, то Евгений Иванович обязательно появится 14 мая в Центре исполнительских искусств на сольном концерте «Алый Рид». Новая программа называется «На перекрестке между строк». «Алый Рид» представляет замечательную концертную программу, мега-концерт. И, конечно же, среди гостей будут еще и Алексей Петрухин, и Сергей Любавин, и Александр Добронравов, и Евгений Григорьев. Если интересно, то приобретайте билеты на концерт «Алый Рид» 14 мая. Это информация для лиц старше 12 лет. Ну и почитаю сообщение, которое вы отправляете в рамках мобильных выходных на радио «Шансон». Добрый день, Артем. Хочу поздравить всех сотрудников и коллег реабилитационного центра для несовершеннолетних города Алексина с великим Днем Победы. Желаю мира, добра и всех благ. Это от Светланы. Радио «Шансон» поздравляю с Днем Победы. Мира, добра всем нам. Особенный нежный привет мужу Мутьеву Сергею, город Ессентуки. Люблю тебя и знаю, что это взаимно, пишет Оксана. Добрый день от всей души. Хочу поздравить с Днем Великой Победы. Прошу передать привет Айтбаевым и Сармузиным из Ханты-Мансийска. Эту просьбу нам отправила Алсу. Уже совсем скоро в нашем эфире появится Алексей Петрухин. Ну а прямо сейчас Александр Розенбаум.
2: Рубашка на распашку, башмак на кожаном ходу. Я полетел.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.

Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон и мой любимый ведущий певец Артем Демин. От всей души спасибо, Илюша Межов, спасибо. От всего сердца поздравляю с Днем Победы. Пусть будет мирным и светлым небо над нами. Пусть наши дети, внуки, правнуки никогда не узнают страшных событий войны. Здравствуй, Шансон, привет из Череповца. Хочу сегодня поздравить всех с Днем Победы и свою сестру Викторию с днем рождения. От семьи Туриковых спасибо вам. С праздником Победы всех россиян, особенно гурьячан. Приветик от нашей компании, которая сейчас у озера. Здравствуйте, любимое радио. Привет и хорошего настроения папе и дедушке Александру Николаевичу Рухло в Зерноград Ростовской области. Внук Игоря, мои родители, папа Саша и мама Катя из Батайска. Любимый шансон, с праздником всем жителям Звенигорода. Большой привет, с праздником Победы. Это от Ольги. Ну а прямо сейчас на радио Шансон бодрая, энергичная песня от Виктора.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 300 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с премьером Словакии Робертом Фицом. Об этом сообщает ТАСС. В общей сложности встреча продлилась примерно 2 часа. Фицо заявил о важности исторической связи России и Словакии. Он отметил, что 2 страны объединяет общая история, которую нельзя искажать. Среди вопросов двухстороннего сотрудничества обсуждалась и тема Украины. В частности, Фицо рассказал Путину об итогах своей встречи с Владимиром Зеленским и высказанных главой киевского режима оценках ситуации в российско-украинском контексте. 9 и 11 мая парковка в столице будет бесплатной. При этом 10 мая они работают по расписанию воскресенья. Парковки станут бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. Об этом сообщает Москва-24. Также сегодня до окончания праздничных мероприятий будет перекрыт ряд дорог в центре. Кроме того, запрещена парковка в зонах временных ограничений, движение арендованных автомобилей и такси. В центре нельзя будет начать или завершить аренду электросамокатов и велосипедов. Запрос «Парад 2026» стал одним из самых популярных среди украинцев. Также они активно ищут открытки и поздравления к 9 мая. Об этом сообщили аналитики Google. Среди наиболее популярных запросов – «Парад Москва-2026», «Парад Победы-2026» и «Парад 9 мая-2026». Отмечается, что большинство запросов вводится на русском языке. При этом официальное празднование 9 мая на Украине запрещено. Бессмертный полк прошел в Индии. Участники несли георгиевскую ленту длиной 81 метр, а также фотографии своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Об этом пишет Лента.ру. После шествия участники возложили цветы у памятной таблички индийским военным, награжденным советскими и российскими орденами. Алла Некрасова, Радио Шансон.

премии «Шансон года 2026». Александр Новиков на радио «Шансон». Я, Артем Демин, еще раз всех приветствую. Желаю вам доброго вечера и читаю ваши приветы в рамках мобильных выходных на радио «Шансон». Передаю привет брату, его жене Вике и своей бабушке. Передайте, пожалуйста, им, что я их очень сильно люблю, просит Никита Гуськов. Конечно, передаю. Хочу поздравить всех с Днем Великой Победы. Люди, мы живы ради нас. Отдавали жизни наши бабушки и дедушки, мы помним и гордимся их подвигами. Всем мирного неба над головой. Люблю всех. Это от Туси. Любимый радио «Шансон», поздравьте нашу любимую дорогую учительницу Сидорову Нину Алексеевну с Днем Победы. Она живет в Зарайске. Мы ее очень любим. Живите долго, наша Ниночка. Школа номер 8 города Раменская. Одноклассники и учителя, но в частности Татьяна, позаботилась об этом привете. Привет из Наро-Фоминска, семью Герасимовых и Пановиковых, с праздниками, с победой, всех благ и мирного неба. Мы жарим шашлык и отмечаем праздник. Продолжайте отмечать великий праздник, День Победы.

0: Реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: сынок, на какую чужую дорогу стынет сердце твое на снегу. Я молитвой тебе помогу.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 300 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
5: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на jilianov.ru.
6: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
9: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
10: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Александр Маршал на радио Шансон. Добрый день, радио Шансон. Поздравляю всех с Днем Великой Победы. Семьям Милаевых, Дегтяревых, Петровых привет. И с праздником. Ростовская область, Никлиновский район, село Покровское. Поздравление это было от семьи Котельниковых. Надежда из Онеги просит, чтобы ей передали привет. Надежда, вам привет и с праздником вас. Добрый день, товарищи. Поздравляю с 81-й годовщиной мирного неба над головой. Любителям радио Шансон привет от Дмитрия. С правого берега матушки реки Волги всех обнял, приподнял, покружил и поставил 50 грамм наркомовских и троекратное ура, ура, ура.

дабы сегодня, да лично, моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
7: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: любви.
1: Группа «Лесоповал» приглашает вас на свой сольный концерт 16 мая в столичный Академ-джаз-клуб. Приходите и услышите свои самые любимые песни. Возможность уникальная, и ее нельзя не использовать. 16 мая для лиц старше 18 лет. Уже совсем скоро в этой студии появится Юлия Степанова. Ну, а я прощаюсь с вами до вторника, до 7 утра. Артем Демин, радио «Шансон». Счастливо и еще раз с праздником. Открывшие

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА, Украина П-304-526-011-800-121.
5: Весь май спа будни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 230-38-3.
6: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: шансон.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мировые СМИ вели прямые трансляции Парада Победы на Красной площади. Показ организовали британские The Sun и Daily Telegraph, немецкое издание Die Welt, китайские телеканалы, а также агентство Associated Press. В Индии парад показывали 4 СМИ. Кадры с Красной площади также выходили в эфире CNN и Sky News. Об этом пишет газета.ру. Напомню, во время парада Владимир Путин выступил с речью, назвав День Победы главным и священным праздником, подчеркнув роль советского народа в победе над нацизмом. После завершения парада российский президент вместе с иностранными лидерами возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В церемонии приняли участие руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии, Сербии, Абхазии и Южной Осетии. Ассоциация банков России предложила включить все банки с лицензией ЦБ в так называемый «белый список» Минцифры. Речь идет о сайтах и сервисах, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях интернета. С такой инициативой организация уже обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет ТАСС. В список планируется добавить интернет-банки, мобильные приложения и прочие платежные сервисы. В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Теперь они обязаны проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль, а скорость их передвижения на электросамокатах, велосипедах и мопедах регулируется автоматически до максимальных 25 км в час. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Дептранса. Там отметили, что проигнорировать медленную зону станет технически невозможно. Кроме того, база данных стала обновляться в режиме реального времени. Это позволяет оперативно назначать штрафы или блокировать аккаунт. Курс доллара на выходные и вторник 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Анатолий Днепров и Тата Симонян начали новый час на радио «Шансон» 18.06 в Москве. Зовут меня Юлия Степанова. С Днем Победы, дорогие наши радиослушатели. Искренне поздравляю с нашим великим праздником. Петь нам будут Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин и Александр Юрпалов.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Liquimoly» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее «Liquimoly».
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! Сегодня весь день на Пятом канале.
4: Я за Родину воюю, за Россию.
3: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: всем, кто празднует День Победы с песнями «Радио Шансон» и присылает свои поздравления к нам в эфир. «Шансон» поздравляю всех с Днем Победы, мирной жизни, здоровья, добра, любви, счастья всем. С уважением ко всем, Юлия Смирнова. Любимое радио, в этот знаменательный день Великой Победы у моей мамочки Галины Михайловны из Москвы. День рождения, 90 лет. Сидим в большой компании за праздничным столом и слушаем «Радио Шансон». Ну а теперь главная песня Дня Победы в исполнении Льва Лещенко на слова Владимира Харитонова, музыка Давида Тухманова.
1: Как он был от нас...

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
5: Я пропою. Звонки всем максимум дают.
6: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
7: В интернете наберу prismaokna.ru.
1: Подробности на сайте.
8: Скоро свадьба, а Алтые. Обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
9: В галерее «Ашан» в Миге, в ЦУМе и в торговом центре «Гагаринский».
10: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
13: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
14: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: К нам в эфире радио «Шансон». Дорогие радиослушатели, в этом часе, как и по всей стране, на радио «Шансон» пройдет минута молчания памяти павших в Великой Отечественной войне. Так получается, что я, Юлия Степанова, вернусь к вам уже в 21 час, чтобы провести праздничную программу только для вас. Будем вместе к ней готовиться. Ну, а в ближайшее время слушаем Тамару Кутидзе, Максима Олейникова и...
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже киксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: глаза.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
3: Весь май с побудни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
4: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на jilinnov.ru. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

На радио «Шансон» минута молчания. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, сражавшимся за Родину.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мал. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минтранс сообщил о штатном режиме работы аэропортов на юге России. Она выполняется согласно обновленному расписанию рейсов. Ранее 8 мая вылеты и прилеты были ограничены. Об этом рассказала пресс-служба министерства. С начала суток из этих аэропортов и в них уже осуществили свыше 100 авиаперелетов, которые перевозили более 14 тысяч пассажиров. Всего до конца дня запланировано свыше 340 рейсов. Решение о приостановке авиасообщения в аэрогаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика и других южных городов было принято накануне. Предполагалось, что ограничения продлятся до 12 мая. Причиной стало попадание украинских БПЛА в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением в регионе. Вероятность того, что хантавирусы Евразии начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, остается низкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Роспотребнадзора Александра Семенова. По словам эксперта, скорость генетических изменений у данных вирусов не такая высокая, как у гриппа или возбудителя коронавирусной инфекции. Он отметил, что ведомство продолжает следить за ситуацией. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. В Улан-Удэ зритель ворвался на военную реконструкцию и побежал в атаку на немцев. Как сообщает газета.ру, во время исторической постановки «Подвига Сергея Орешкова» один из зрителей в нетрезвом состоянии выбежал на сцену и выхватил у актера бутафорский пистолет. Остановить неожиданного участника реконструкции смог сам артист, которого обезоружили. Позже с мероприятия мужчину вывели организаторы. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 13 градусов, пасмурно. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: радио «Шансон» реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ-4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
6: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон «Алтын». Желать счастья молодым.
7: В Муравье на проспекте Ленина, в Фантастике и в парке «Авеню».
8: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
9: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас! Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
10: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
11: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
12: Агат. Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки

0: Мы с тобой не двужильные. Ой.
1: Эх, разгуляй на шансоне.
0: А сидим-то мы, кто за что?

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
6: 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Бессмертный полк 2026 может повторить прошлогодний рекорд по численности. По данным Центрального штаба движения, есть вероятность, что количество участников очного шествия достигнет 7 миллионов человек. Сообщается, что к 16 часам по московскому времени в акции уже приняли участие свыше 5 миллионов. При этом данные пока отсутствуют по ряду регионов Северо-Запада, Карелии, Калининградской, Мурманской и Архангельской областям. Отмечается, что самым масштабным пока остается шествие в Петербурге. В 2025 году офлайн-акция в городе прошла впервые с 2022 года. Тогда в ней участвовали более миллиона человек. Этот показатель также может быть повторен. На территории кургана Саур-Могила в ДНР развернули самое большое в мире Знамя Победы. Его размер составил 65 на 35 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики республики. Добавлю, курган Саур-Могила стал одним из самых главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в данном районе шли ожесточенные бои донецких воинов и ВСУ. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году он был восстановлен по поручению президента России Владимира Путина. Банк России планирует скорректировать правила заключения договоров ОСАГО для супругов погибших участников СВО. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на проект указа регулятора. Согласно документу, супруги погибших бойцов смогут заключить договор обязательного страхования на машину, которой пользовался умерший. Это можно сделать до вступления в наследство на основании нотариального документа о праве пользования автомобилем. Сейчас переоформление полиса и другие формальности занимают полгода. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 12 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Тилухин АА, Украина П 304-526-011-800-121.
3: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
4: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 июня. Совкомбанк-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио «Шансон».
5: Я с

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчица,

0: субботникам, средам и четвергам в 17:00 на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
3: Я просто заеду глянуть.
2: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
3: Ну, это же ничего не значит.
2: Значит. Особенно, когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
3: Где?
2: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Главная песня сегодняшнего праздника в исполнении Льва Лещенко на стихи поэта-фронтовика Владимира Харитонова, а музыку к Дню Победы написал Давид Тухманов. В начале программы только для вас на радио «Шансон». Великий день, великий праздник, 81-я годовщина Победы. Начнем, дорогие радиослушатели. Здесь радио «Шансон», программа «Только для вас». Меня зовут Юлия Степанова. Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Пожалуйста, не забудьте подписаться прямо в самом сообщении. Жду их в мессенджер «Макс», СМС принимаем и любые доступные мессенджеры. Итак, «Шансон», хотим поздравить всех с великим днем. 9 мая – праздник Победы, который объединяет всех. Мы желаем вам мирных рассветов, теплых встреч за большим столом, и чтобы никогда не было повода для тревог. Витя, Наташа, Таня и Алина из Ставрополя. Ну а у нас...
1: Премьера песни на радио «Шансон».
0: Прямо ко Дню Победы в нашем радиоэфире новая песня, премьера. Песня называется «9 мая». Поют Сосопов Лиашвили и Григорий Лепс. Только для вас.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ванька в исполнении команды «Штар» в программе «Только для вас» на радио «Шансон». «Шансон», я из Волгограда. Поздравляю с праздником свою подругу Настю и ее мужа Вову. С Днем Победы, Юлия Федорова. Привет семье Медведевых, Андрей, Аня, Мира и Ульяна. Поздравляю с Днем Победы семью Житковых. Мира, добра, здоровья желает Людмила. Орловского Евгения Борисовича с днем рождения. Крепкого здоровья, счастья, удачи, везения во всех делах и всего самого наилучшего. Пусть каждый день приносит радость, хорошие эмоции и только приятные моменты рядом с близкими людьми, с любовью и наилучшими пожеланиями. Подруга Владлена, жена Каталина и брат Александр. Добрый праздничный вечер, пишут наши слушатели. На связи Балтика, Калининград. Сегодня юбилей ровно 52 по 25 Виктории Викторовне Бугаевой. Виктория – это победа. Победа на День Победы. Вика – красавица, умница, наш огонек, оптимистка и жизнелюбка. Собрались за огромным столом родные, близкие, друзья. Все поздравляем, любим, желаем мира и здоровья, любви и благополучия, исполнения всех желаний. Для Вики, пожалуйста, Аллегрову с днем рождения. Саша и Катя из Москвы прислали это замечательное послание. Пишите и вы, +7 909 955 103 0. Подписывайтесь.

0: Аллегрова поет нам в программе «Только для вас». Поздравляю с великим праздником Победы всех, кто слушает радио «Шансон». «Шансон», поздравляю вас и своих друзей из села Савруха Пахвистневского района Самарской области. С Днем Победы! Мы очень благодарны своим прадедам за то, что у нас сейчас есть возможность радоваться жизни. 9 мая – самый лучший праздник в мире, самый лучший в нашей стране. Всех нас самым лучшим праздником, с Днем Победы, здоровья ныне живущим, светлой памяти павшим. Мы, друзья детства, поселок Красный Октябрь, город Киржач, чтим память предков, храним историю. Владимир.
1: Кто твою дорогу не пройдет,

0: за столом поют.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
3: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Бусыфал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru.
6: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

+7 909 955 103 0. Это наш номер. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Программа только для вас, праздничная. На День Победы на радио «Шансон» продолжается. Здравствуйте, «Шансон». Хочу поздравить с Днем Победы и передать привет Николаю, Владимиру, Артему, Елене, Алене от Владимира из Новороссийска. Любимое радио, всех слушателей с праздником. Мирного неба над головой. Моему мужу Андрею Лазареву отдельный пламенный привет. Люблю бесконечно. Спасибо за счастье и за семью. Ольга написала. Сегодня у любимого мужа Колесникова Даниила день рождения. Хотим поздравить его, пожелать огромного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Мы тебя очень любим и всегда рядом. Вот, в следующий раз подписывайтесь все, кто рядом. Даниилу всех благ. Любимое радио, это ваши постоянные слушатели из Кратова Тумановки. Сегодня хотим пожелать всем жителям нашей планеты, масштабно подходите, ну правильно, всем жителям нашей планеты только всего самого мирного и доброго, счастья и здоровья в великий праздник Победы, чтобы все верили в себя, в дружбу между народами и, конечно же, в чудеса. Спасибо нашим старшим за нашу жизнь, всем ветеранам огромного здоровья и благополучия. Безмерно благодарны. Победа – это слово с многочисленным смыслом и значением. Низкий поклон всем, кто за нас боролся. Светлана.

0: горечи, нет грусти. Звонок звенит, нет слада. Душа тебя отпустит. Так надо.
1: Алла Риц, песня Александра Новикова, «Школьный роман». Живой звук, звезды эстрады и шансона, полюбившиеся хиты и новые песни. Алла Риц, участница популярных вокальных шоу «Голос» и «Три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», представляет новую сольную программу «На перекрестке между строк». Мега-концерт состоится 14 мая, уже очень скоро, в Центре исполнительских искусств. Обязательно прозвучат песни «В вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые композиции. Позиции на стихи Михаила Буцериева. Ожидаются и звездные дуэты. Спеть с Аллой придут Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и другие артисты. Для зрителей старше 12 лет. Давайте продолжим программу только для вас. Всем добрый вечер. С праздником, с большим, с великим. 81-я годовщина Великой Победы сегодня, 9 мая. Так, что пишут наши слушатели? Здравствуйте, радио «Шансон». Привет Арине Степановой, Юре Малярову, Ирине Маляровой, Галине Тюевой, семье Паши, Оли и Виктории. Значит, вот, чтобы никто не ругался, я их всех люблю, а то ли Гришиной. «Шансон, от всей души поздравляем с Днем Победы, желаем мирного голубого неба над головой. Для нашей семьи это самый важный праздник. Наши деды, прадеды ценой своей жизни добывали победу, а бабушки приближали победу в тылу. Радостев Алексей Егорович, Радостева Пелагея Григорьевна, Гайчук Любовь Алексеевна, это наша память. Поставьте хорошую песню для всех, кто подарил нам светлое будущее». Назарченко Любовь Семеновна написала из Ростовской области, Волгодонский район. «Шансон, поздравляю всех с великим праздником Победы. Хочу поздравить своих детей, Дениса и Полину, с победой в соревнованиях по плаванию. Благодарим наших тренеров, Светлану Вячеславовну и Никиту Михайловича». Так, сегодня вот ведь какой день. 9 мая 1924 года появился на свет, это день рождения Булата Шаловича Акуджавы. И мы сейчас с вами послушаем песню на его стихи. Музыку написал Валентин Левашов. «Бери шинель».
2: А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты,

домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай,

Я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним,

0: весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет.
1: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном.

Сергей Любавин в программе «Только для вас». Продолжим поскорее. Шансон, ко мне приехала сестренка на День Победы. Ура, ура, ура. Рыжкова, Танюшечка, всех с победой. Татьяна и Михаил поздравляют. Привет всей Вологодской области Кадую и Архангельской области Удиме. Всех родных с праздником. Юра, Таня, папа Витя, мам Люда, любим вас, хоть и на расстоянии. Вспомним всех, кто участвовал в победе. Евгения и Дмитрий Максимовы. Следующий послание. Шансон, всех нас с праздником. Мы в деревне Дятловка. Привет любимым женщинам Александре, Ольге, Екатерине, Светлане и Елене от Игоря. Шансон, поздравьте мою любимую Танюшу Гаврич с Днем Победы. Мы вспоминаем наших старших, которые дали нам жизнь. Александр. Так, шансон. Хочу поздравить с праздником всех. Им свою маму Швайковскую Галину Ефимовну, сестру Моисееву Оксану, ее мужа Александра с великим праздником. Поздравляет Юрий. Поздравляем с праздником, с Днем Победы. Мы желаем вам помнить, гордиться, беречь историю своей страны. Ну что, и вам тоже. Счастья, любви и чистого неба каждому дому. С великим днем. Привет из Ставрополя от Татьяны, Алины, Натальи и Виктора. И еще одно. Лева пишет. Привет, Шансон. Поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны. Долгих лет, кто жив. Привет моей семье Рите и Василине. За сим все. Мир вашему дому.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: после песни Александра Новикова. Собственно, и не надо думать, как пригласить вас на фестиваль «Бархатный шансон», правда? Белый пароход и синее море. Красота! Приглашаем вас на морской ежегодный фестиваль «Бархатный шансон». В этом году он пройдет с 24 по 30 октября в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас будут выступать Михаил Бублик. Он споет, кстати говоря, скоро в эфире. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Михаил Шуфутинский с нами на фестивале «Бархатный шансон» в этом году. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Добрый вечер! С праздником, с великим всех вас! 22.05 в Москве.
1: Я служил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Весь май спа будни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
5: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами. Каток с настоящим льдом. Лазертаг-арена. Увлекательные приключения в виртуальной реальности. Кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звенит.

детской кроватки тайком, ты слезу утираешь. Как я люблю глубину.

южная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

и у детской кроватки не спит. И поэтому знаю со мной, ничего не случится.

0: Самые снежные песни Ольги Алмазовой и Михаила Барского в эфире радио «Шансон». Но согласитесь, гораздо приятнее идти все-таки не в метель, а, к примеру, на концерт любимого исполнителя или исполнительницы. Живой звук, звезды эстрады и шансона, полюбившиеся хиты и новые песни. Алла Рит, участница популярных вокальных шоу «Голос и три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», представляет новую сольную программу «На перекрестке между строк». А мега-концерт состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств. Обязательно будут звучать песни «А в вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые композиции на стихи Михаила Гуцериева. Ожидаются и дуэтные работы. Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев споют вместе с Аллой, как и другие артисты. Для лиц старше 12 лет приходите. Михаил Шутинский далее.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Лауреат премии «Шансон года 2026» Ирина Круг, очаровательная. А в эфире праздничного шансона. 22:50 время столичное. И здесь мы с вами попрощаемся до завтрашнего вечера. Благодарю вас за компанию. С вами была Юлия Степанова, Михаил Задорин, лауреат премии «Шансон года» далее в нашем радиоэфире. И пусть эта песня станет, ну, если не тостом, то, по крайней мере, хорошим, добрым пожеланием.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.
1: Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мама.

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой!»

по ноль. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки,

0: но счастья не знал.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

это народ. В лычках трех ленинградскую славу, петроградскую ярость и боль, петербургскую гордость державы под обстрелом носил он с собой. Дрался Саня за

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbank.ru. ООО «ВБ-банк».
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен

черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут, и где через дорогу

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Кто же ты?
1: Мы будем.
0: Ну не надо.
1: Слышишь?
0: Не плачь.
1: Все хорошо.
0: Ведь я с тобой.

Песни веселые, серьезные. Короче, песни за жизнь. Темная ночь. На радио «Шанс».

0: Радио Шансон. Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.